вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: 10-360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети, 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки.

0: все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.
0: Эльдо радио. Новинка эфира.

0: реклама отдаст.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

года. Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 7 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 13 до 18 градусов тепла.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Поезд с кидящих средств вылечит мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Еси 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
6: «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на «Эко-радио».

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
7: Еще?
6: Да.
7: Чтобы прямо жарко?
6: Да.
7: Ладно,
8: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
6: Я обожаю тебя.
9: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: Сегодня ожидается пасмурная погода, дождь на протяжении всего дня и температура воздуха до плюс 18 градусов. Ветер западом в направлении 2 метра в секунду и атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио.

Дези и новиночка под названием Satisfy, где девчонка полностью удовлетворена положением дел. Об этом она, в общем-то, и поет. На ecoradio.ru трек ждет. Не забывайте зайти туда и поставить свой царский-барский лайк. Напомню для любителей хит-парада, что он переехал. Переехал на пятницу в 17.00. Там будем подбивать итоги с помощью Полины Бажовой. Возьмите на заметочку. 11.12 на Среднем Урале. Всем доброе утро, друзья. Вы на Экорадио. И сегодня у нас воскресенье, последний выходной день, который тоже такой же, как и вчера, пасмурный. И знаете, я в целом посмотрел погоду на недельку вперед. Ничего хорошего не ждет. Дожди каждый день. Но тепло. Тепло в районе 20 градусов. Примерно вот такая погода в ближайшее время. Пол июня нас точно жара прям не будет радовать. Радуют горячие треки. В этом часе нас ждут Дэвид Гетта, Лолита, Каца и Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Прямо сейчас. Классного тебе дня. Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили «Черри» и «Теннет» — это не только современные технологии и продуманные

0: решение. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

танцпол везде. Был, наверное, вчера. Сегодня воскресенье, особо не оторваться, но тем не менее у радиоприемников можно поплясать. Разрешаю. Ритаура вам прямо сейчас в колоночке с треком Joy. Делай громче и погнали.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Авторадио. Реклама.
1: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
2: Реклама. ООО «Тегелавка». ИН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белт GX70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Горбатов.
1: Колкап и их старенький уже хит под названием Got You, где поют о том, что мы тебя поймали в свои музыкальные сети, теперь ты наш. Пляши, друзья, это относится и к вам. Действуйте, мы вас тоже поймали и даем вам самые лучшие треки, под которые действительно можно сплясать. Мия Бойко дальше нас ждет с треком «Экспонат», чуть позже «Рехаб» и «All Night». Не пропусти все это здесь, на любимой Ковалне. 1.41 на Среднем Урале. Всем огромнейший привет и всем хорошего воскресенья.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
0: Утро – это не кофе,

0: Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
0: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Это радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное «Пикник» от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду и дождь на протяжении всего дня до плюс 20 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Филатов и Кэрос и вайб среди счастливых людей. Их новиночка на Эко-радио. Надеюсь, что кто-то стал немножечко, чуточку счастливее, услышав знакомые мотивчики. Трек ждет на Эко-радио.ру. Залетай, и если ты как раз узнал, ставь обязательно на лайк. 12-12 на

Морали, всем здравствуйте, друзья! Воскресенье у нас сегодня, и это что? 7 июня. Сегодня празднуется День сказки. Да, все, кто мечтал побывать в сказке, может быть, почитать сказки, ваш день наступил, действуйте. И не забывайте о том, что музыка на фоне на Экорадио гораздо круче воспринимается. Воспринимаются все сказки под музыку на нашей волне, вот так скажем. Да, в этом часе нас ждут Шаус, Горилла Зиппа, Эндрю Луна с большой компашкой и, кстати, со статуэткой Грэмми Полина Гагарина. Я себе звонки прямо сейчас, треком «Фонари». Дело громче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 37 05 65. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточный.

0: Северное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже!
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Обладатели Грэмми за лучший саундтрек к мультфильму «Кей-попа убийцы на демонов» Эндрю Нуна с большой компашкой и трек с названием «Golden» для всех вас. Полина Гагарина на очереди, которая станцует перед зеркалом в своем одноименном треке. Чуть позже Crash Adams и New Heart, не пропустить.

0: Эко радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
3: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. «Европласт».
4: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Трогательная нежная композиция от Нилетто под названием «Добрая лунная». Да, сам даже Нилетто признавался в том, что когда писал и исполнял эту песню, немножечко пускал слезу. Не знаю, как у вас, пустили вы или нет, у меня мурашки по коже 100% пробежались. Далее нас ждет Том Нови с треком под названием «Take It», чуть позже Ваня Дмитриенко и Анна Пересиль с мегахитом под названием «Силуэт». 12.39 на Среднем Урале, в Инэко-радио. Всем большой привет! Привет!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку. До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем также пасмурную погоду и дождь, похоже, на протяжении всего дня до плюс 20 градусов. Ветер с западного направления 1 метр в секунду и атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Радио. Новинка эфира.

Организовалась вокруг этой новиночки под названием Moving to the Sun, Hugi, Lemile Angel и Ultranate. Да, ребята двигаются к солнцу, об этом записали целую композицию. Нам бы тоже было бы неплохо туда выдвинуться, потому что солнце-то к нам особо не выдвигается, и ближайшую неделю, похоже, мы его практически не увидим. Нам останется только наслаждаться вот такими классными новиночками. Ну и, конечно, проголосовать на сайте karadio.ru. Всех приветствую на эко-волне 13.10 на Среднем Урале. Всем здравствуйте! Я вам в виде солнца буду поставлять горячие треки, которые, возможно, вас согреют, а местами даже и разжарят в этом часе. Five Star Family, Tokyo Hotel, Mojito, Rihanna, Asti, One T и Holiday Boy. Эли Брук прямо сейчас запустим с треком под названием No Good, который когда-то давненько засэмплерили ребята из группы The Prodigy. Что из этого вышло, если кто-то не слышал, предлагаю знакомиться прямо сейчас. Делай громче и погнали!

0: Это радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
0: Еще?
1: Да.
0: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
0: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
2: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет.

0: Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр «Спецклимат».
1: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

И Сарай задается вопросом, где же ее муж? Да, вот в таком виде тоже бывает, ищет себе вторую половиночку. Where's my husband? Этот трек для вас. Все, кто ищет мужа, либо уже нашел. На Насте прямо сейчас верю в тебя, погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
7: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
8: Европласт.
9: О, приснилось, что я завтрак проспал.
10: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: 10-360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети, 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б строение 5, Нижний Тагил. 43-43-42. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловск.

0: Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил 370565, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и похоже, что дождь. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. Днем дождь, к вечеру вроде как разойдется. Температура воздуха до плюс 20 градусов в течение дня. Ветер западом в направлении 1 метр в секунду. Атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Нет, ну не шедевр ли? Друзья, вот прям до мурашек, честно. Вот лично меня прям песня затронула градусы. Как всегда, знает, на каких струнах поиграть, чтобы у тебя потекли слезы и побежали мурашки. Новинка под названием «На ресницах» для всех вас ждет на ekoradio.ru на нашем сайте. Обязательно зайдите, выразите свое мнение. Мне вот прям очень интересно, чего достигнет эта композиция в грядущем хит-параде, который пройдет в пятницу. В пятницу, 17.00. Там все расставим по своим местам. Действуйте, время есть. Сегодня пока что воскресенье и 14.12 на среднем Урале. Всех приветствую на ЭКО-радио. Дальше трогаем ваши души, струны вашей души такими же классными треками. Ну, может быть, и не такими же, но около того. В этом часе нас ждут Минелли, Ваня Дмитриенко, Эйва Макс, Ева Власова, Дима Билан и Мари Краймбрери и также Лирик. Зиверт прямо сейчас попрощается с нами в своем треке под названием «Goodbye». Мы сделаем погромче и насладимся этим. Погнали!

0: радио. Реклама.
1: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

такая личная история у Евы Власова в треке под названием «До утра». Если вы узнали себя, то, мне кажется, следующая композиция как раз для вас. Ригард и Тайна прямо сейчас с треком под названием «Piece of Me», где расскажет про часть себя. Делай громче и погнали!

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная степень до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белт GX70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белт GX70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белт GX70 в комплектации «Актив» с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Сергей Лазарев, который не боится вообще, похоже, ничего. Но остается за него порадоваться. И хорошо, что он по поводу этого выпускает такие классные треки. Закрываем этот музыкальный час мега-хитом от мега-певицы Адель. И называется этот хит «Skyfall», за который она получила еще и Грэмми. Делаем громче и наслаждаемся.

0: радио. Погода.
1: Вечерочком ожидается пасмурная погода, возможен дождь и температура воздуха до плюс 17 градусов, ночью до плюс 12. Завтра ждем пасмурную погоду, с утра дождь, к вечеру дождь, днем вроде как немножечко разойдется, но погода все равно пасмурная, температура воздуха до плюс 21 градуса максимум. Ветер западного направления 1 метр в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

и очень классная композиция с названием Satisfy здесь для всех вас. Ребята прям постарались, прям вот трогает до глубины души. Ждет Найкарадио.ру, обязательно залети и вырази свое мнение, поставь лайк или дизлайк, мы будем очень ждать. Ну а в пятницу в 17.00 подведем все итоги в хит-параде ТОП-30, там мы узнаем, чего достигнет эта композиция, все остальные новиночки не пропустит. Да, он переехал, если у кого-то остались вопросы. 15.11 в нашем городе прямо сейчас. Всех приветствую на Эко-волне. В это воскресенье, жалко, что оно пасмурное, но тем не менее, с нашей музыкой любая пасмурная погода становится, знаете, как немножечко солнышком, как будто бы. Вот, в этом часе нас ждут Юлиана Караула, Альбер Брайт, Нюша, Дон Диабло, Холидей Бой, Феликс Йен и Коста Лакоста. Именно эти ребята будут нашим солнцем, будут нашей жарой, нашим вайбом, битом и всем, чем хотите. Оффенбах прямо сейчас с Logic и с трек под названием Waste Love. Делай погромче, погнали.

0: Это радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
0: Еще?
1: Да.
0: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
0: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
2: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Короче, куда бы ты ни пошел, Нюша будет всегда с тобой, потому что где ты, там и она. И ее классная музыка, конечно же, которая нас всегда радует и будет радовать. Дон Диабло у нас на очереди, который порадует треком с названием Radio Baby. Дело громче, погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Хитяра от Oriflame под названием «Тону», пока он тонет в ее глазах. Надеюсь, что мы не утонем в дождике, который будет нас поливать ближайшую неделю. И следующий хит, надеюсь, нас спасет и просушит всю ту влагу, которая вылилась. Сабрина Карпентер прямо сейчас с треком под названием «Эспрессо».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

на Среднем Урале 16 часов.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июня на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.

0: 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программа «Дети 360». Это программа, где мы с родителями и педагогами пытаемся разобраться в особенностях воспитания наших детей. Тема сегодняшнего эфира – сложные ситуации в семье. И разбираться в ней мы будем вместе с нашими гостями. Это многодетная мама, которая воспитывает двух дочерей и двоих сыновей, Татьяна Погодина. Татьяна Игоревна, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: И специалист, педагог-психолог, с которым мы уже знакомы по предыдущим выпускам, Ольга Ивановна Киреева. Ольга Ивановна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы работаете в детском саду номер 85. И тема у нас сегодня не менее интересная, чем была в прошлый раз, но она, скажем так, более острая, чем когда-либо мы поднимали здесь, в нашей студии. Татьяна Игоревна, давайте начнем с того, в какой вообще, какую семью вы ведете? В какой семье вы растите ваших детей?
3: Наша семья – это семья военного, ну где наша семья. Очень долго ждали, чтобы у нас были и сын, и дочка, а получили вдвойне. Ну, представлялось, когда создавалась семья, что воспитывать детей на примере... Ну, вот сыну очень симпатизировал папа, так как он военный. Он и выбрал в направление военным. И на данный момент учится в военном училище. Дочь, смотря на брата, ну, тоже так же вот хочет в дальнейшем поступить, учиться. Я думаю, ну, неплохой пример подается.
1: Пример замечательный, а интерес еще 300 раз изменится. Успокаиваю вас.
3: Я понимаю, что да, что все может поменяться. Ну, говорю...
1: Но стремление, да?
3: Стремление, да.
1: Это
3: все равно уже как бы, да.
1: Здорово.
3: Что они хотя бы на что-то смотрят, стремятся. И что меня больше всего радует, что... Я стараюсь, чтобы, ну, как бы ихнее мнение также мне интересно, как и наши. И какие-то совместные обсуждения всегда в семье присутствуют. Выслушиваем каждого члена семьи, что он думает по какому-либо поводу. Ну и конечно, корректируем, почему вот это приходим, ну, чтобы прийти, как бы, если что-то вот кому-то вот, чтобы к общему знаменателю прийти.

0: Пока это все получается, слава богу, все это делать.
1: Прекрасно, но вы в нашу программу пришли с особым запросом.
0: Да, это особая тема. Уже получается в маленьком возрасте. У нас в семье есть старший член семьи, это моя мама. И случилось, что заболели. А дети раз... Ну, помню, что бабушка веселая, бабушка активная, а тут вроде надо как-то ухаживать за ней. И объясняли, чтобы понимающе относились дети. И,
1: какого свойства заболевания? То есть она ну, допустим, деменция или, допустим, перелом бедра?
0: Нет, была деменция у бабушки. И это... Детям объясняли, что, допустим, смотри, да, бабушка взрослая, бабушка самостоятельная, но в возрасте происходит изменение у взрослых, да, им не хватает внимания, и как вот вы маленькие, и вам много внимания уделяется, так же и взрослые уже, когда становясь уже в таком возрасте, они тоже требуют внимания к себе достаточно много, и тоже ведут себя где-то как дети, вот, ну, что они, дети спрашивали, а что, бабушка уже опять стала как маленькая? Я говорю, ну вот, да, она видит просто, что маленьким детям уделяется больше внимания, она тоже хочет этого же внимания и понимания. Конечно, уже в этом возрасте нет друзей, только есть близкие, которые вот всегда с тобой находятся. Конечно, хочется от них внимания, чтобы к тебе также вот, ну, что, и общались с тобой, о чем-то спрашивали, чтобы ты была значима в семье.
1: Ольга Ивановна, вот такой ответ детям, да, на непростой вопрос, что происходит, да, с бабушкой, которую мы знали совсем иной, он логичен, он уместен здесь? Вот Татьяна Игоревна, она правильно поступает, когда так говорит, объясняя детям?
2: Да, абсолютно верно, да. Такое объяснение детям, оно даже не то, что уместно, оно необходимо для того, чтобы ребенок понимал ценности семьи, ценности старшего поколения, да, и мама делает абсолютно правильно, объясняя детям, почему так происходит и почему внимание сейчас с них переключено на нее.
1: Давайте поговорим об этом более подробно буквально через несколько минут. Оставайтесь с Эко-радио.
3: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку. До конца июня жаркие цены на Амода C5 и Джейку J6 2026 года выпуска от 2 миллионов 70 тысяч рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил. Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
6: Реклама. ООО «Тагилавто». ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и Джейку J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
7: Любовь как проводник в ночи солнечный блик. За что?

0: Дети 360.
1: В эфире «Эко-радио», программа «Дети 360». Тема сегодняшнего эфира – сложные ситуации в семье. Ольга Ивановна – эксперт, педагог-психолог. Мы сегодня разбираем ситуацию, когда в семье у одного из членов династии тяжелое заболевание. Как, скажем так, объяснить детям и настроить их поведение, да, в непростых условиях, которые там внезапно случаются и меняют жизнь всей семьи на 360 градусов. Ну, на 180 и еще раз на 180. Ольга Ивановна, расскажите вообще, с чего нужно начинать, скажем так, общение с детьми на эту тему? Стоит ли говорить, не договаривать или там привирать, искажать реальность, да? Ну, потому что мы, допустим, дети еще не знают, что такое утрата, что такое там боль, что такое страдание. Они, просто могут послушать тебя, но они еще этого не переживали, они не могут качественно отрефлексировать. Вот как в этой ситуации себя вести родителям? Или там, да, вырастешь, узнаешь.
2: Да, но вот так отвечать точно не нужно. Что мы начинаем? Когда случаются ситуации тяжелые, сложные в семье, всегда я говорю своим родителям, да, своим клиентам, грубо говоря, начинать только с себя. Принимать эту ситуацию, осмысливать ее, да, и ребенку доносить только правду. Ни в коем случае не лукавить, ни в коем случае не привирать, тем более не утаивать, потому что дети, родители считывают автоматически. Да, они их считывают интуитивно. И что-то происходит в семье, родитель все равно проявляет свои эмоции. Он грустит, он где-то плачет, на глазах у него где-то пелена слез появляется. Ребенок зачастую, дошкольник, да, он не понимает, что происходит. Что они думают в этот момент, дети? «Я виноват». Я плохой. На самом деле ситуация не завязана на нем, не завязана никак, да, на каких-то взаимоотношениях родителя и ребенка, но тем не менее выводы сделаны. И у ребенка начинаются особые проявления, да, в поведении, может быть, какие-то изменения в поведении, даже состояние здоровья у некоторых детей появляется. То есть объяснять, рассказывать, а самое главное, озвучивать свои чувства, эмоции, это очень важно. Я грущу, потому что бабушка у нас заболела, мне очень сложно сейчас, и у нас вот такие ситуации, да, я не могу с тобой побыть, но это не значит, что я тебя меньше люблю, но у меня вот бывает грусть, да, я иногда даже плачу. Давай вместе, может, погрустим, да. Как ты мне можешь помочь в этой ситуации? А как я тебе? Чем я тебе могу помочь?
1: То есть... Если мы отойдем от конкретного примера и перейдем в другую сторону немного, когда, допустим, мы все не железные люди, мы все можем расстраиваться по определенным причинам, от физиологических и там, эмоционально, что-то на работе произошло неприятное. И вот ребенок видит, как родитель плачет. И, естественно, спрашивает, что случилось, почему ты плачешь? Потому что же родитель тоже всегда у ребенка спрашивает, почему ты плачешь? Здесь что нужно говорить? Стоит ли озвучивать истинную причину или, может быть, немного завуалировать ее? Или, что вот здесь, правда или неправда? Просто меня, опять же, я, возможно, наивно рассуждаю, потому что у меня нет родительского опыта, но меня крайне возмущает и раздражает, когда люди начинают врать. Ты скажи ребенку правду, он сегодня не поймет, а потом поймет, и будет тебе, во-первых, благодарен за правду, как мне кажется, и

0: еще больше проникнется к тебе доверием, что ты его не обманываешь.
1: Да, да, вы говорите абсолютно верно. И доверие, и понимание однозначно только правда, но, естественно, мы адаптируем наш язык и объяснение в зависимости от возраста ребенка. Если это школьник, то здесь уже одна речь, да? Если это дошкольник, мы адаптируем для него. Не нужно говорить, что я там целый день там уработалась так, что у меня, извините, вообще сил нет, даже разговаривать, не то, что там что-то моргать даже сил нет, да? Но вы ему объясняете так, как есть.
0: Потому что если ты ему так ответишь, вот как вы привели пример,
1: да,
0: он в следующий раз тебе не подойдет, когда тебе нужна будет его поддержка.
1: Да, и это тоже, да, то есть понимать, ребенок должен понимать, что мама бывает или папа устали, или расстроились, но расстроились вне зависимости от его поведения, каких-то его оценок, может быть, его действий, да, то есть ребенок должен уметь отделять себя от родителей, это тоже очень важный момент, эмоционально отделять. И тогда у нас получается, когда в семье мы говорим, ну, сын или дочь, я так устала, да, потому, и объясняем доступным языком, ребенок тебя понимает и даже жалеет, отчасти включается в этот процесс, и когда у тебя все хорошо, у вас уже получается потом доверительные отношения, да, когда, и когда тебе нужна помощь в той даже ситуации эмоционально тяжелой, когда ты попадаешь на работе, дома, тогда уже ребенок твоей опорой становится зачастую, да, и твоя поддержка, а не то, что «А, мама, хочу, да, и вынь, да положи, все, хочу внимания, хочу здесь и сейчас». Это, безусловно, только строится вот так, только на доверии, только правда, но адаптированным по возрасту языком.
0: Мы вернемся к нашей беседе буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

0: 360.
1: В эфире «Эко-радио», программа «Дети 360». Сегодня мы разбираем сложные ситуации в семье, как ребенку объяснить, что сейчас происходит, и, может быть, таким образом скорректировать его поведение так, чтобы всем членам семьи было максимально комфортно. Эксперт выпуска, педагог-психолог Ольга Киреева. Ольга Ивановна, к вам вопрос. Нужно ли привлекать, мы сегодня частный вопрос обсуждаем, да, это заболевание близкого человека, который живет вместе с семьей, где растут дети. Стоит ли привлекать ребенка к уходу за больным?
2: Я считаю, что однозначно да. Ну, как привлекать, да? То есть, если у нас больной, смотря какой больной, да, то есть, если лежачий больной, мы же не говорим, что ребенок будет поднимать его, еще что-то, да, но подать кружку чая, побеспокоиться,
1: просто
2: поправить,
1: спросить,
2: да,
1: как дела?
2: Да, поправить, да, одеяло, спросить, просто сесть рядом, спросить, как дела, давай поговорим, да, то есть, поддержка может быть, помощь, не обязательно даже в такой помощи, как мы привыкли, да, что взял, пол помыл, в магазин сходил, суп сварил, еще что-то. Нет, бывает, нужна и другая поддержка, да, где-то переключение, просто поговорить, может быть, а просто, а давай поиграем вместе, да, то есть, и это тоже зависит от родителя. Если родитель правильно донес ребенку его историю, да, то есть, ты не просто надоедаешь бабушке, дедушке, которые болеют, да, а ты помогаешь маме с папой, ты помогаешь бабушке, мы включаемся в этот процесс, и всем от этого только лучше. То есть, ребенок понимает еще свою значимость в этом процессе, однозначно, привлекать нужно обязательно.
1: Расскажите, пожалуйста, Татьяна Игоревна, как у вас вот дети отреагировали на вашу ситуацию и как-то изменилось их поведение? Ну, о двухлетнем сыне пока еще не говорим, да?
3: Ну, у старшего ребенка...
1: Ему 12.
3: Да-да-да.

0: момент ему было 4 года, он жалел бабушку, так сядет, поговорит с ней, как дела. Вот, и на них вот смотришь, просто как маленькие дети играют, и она довольна что-то там покушать, помочь ей, это принести. И вот так же, вот, как Ольга Ивановна говорила, подушку там поправить. И ему это было в радость. И он ощущал, что и он нужен в плане того, что да, он важен в это здесь, что ну, конечно же, поощрение это безусловно ребенка. И как сказать, вот, допустим, он говорил уже по пример своим сверстникам, что а я ухаживаю за бабушкой, и мне это нравится. Помогать и как бы вот что.
1: Вы поощряли его похвалой?
0: Конечно. Это безусловно. Ну, во-первых, как бы он уже себя чувствовал взрослым. Все же дети хотят быстрее стать взрослыми. И когда они делают что-то вот как вот по-взрослому, по ответственности, это даже в них вот, как сказать...
2: Гордость.
0: Они чувствуют, да, гордость, и они чувствуют себя уже вот взрослыми такими, что они могут... Ну и также у каждого ребенка, даже вот у маленького, есть свои обязанности дома. Что давай вот мама ходит на работу, а так как это и папа ходит на работу, у тебя тоже есть свои обязанности. Твоя работа это, допустим, школа, садик у старших, вот, и плюс еще по дому. Там где-то убрать или что-то, ну, как бы убрать за собой, там посуду где-то помыть, где-то можешь просто сложить посуду, чтобы каждый был член семьи, у каждого была за свое задание дома, чтобы вот не, как сказать, ну, дома каждый человек значимый, ну, как бы везде, я не знаю, извините.
1: Нет, мы понимаем вашу мысль, да. Это замечательный пример, и хочется сказать, что как-то не было бы счастья, да и счастье помогло в том плане, что это уникальный опыт и опыт взросления, тем более мальчика.
0: Да.
1: Но прям достойно вы и как родители, вы достойно справились с этой ситуацией, что подключили ребенка, так адекватно подключили. Ольга Ивановна, как воспитать, скажем так, в ребенке потенциальную отзывчивость на потенциально такую ситуацию? Ну, мы пути Господни неисповедимы, мы не знаем, что нас ждет завтра, но вдруг так случится, чтобы для ребенка тоже это не было... Это и для взрослого шок, да, это внезапно всегда происходит. А чтобы, ну, ребенок был каким-то образом эмоционально, психологически подготовлен, настроен, запрограммирован на доброту, на отзывчивость, на безусловность, там, любви и так далее. Чтобы не было такого типа фу, там, или еще что-то, потому что ситуации бывают разные.
2: Разные, да, действительно. Я очень люблю одну фразу. Не нужно воспитывать детей, воспитайте себя. Нужно начать всегда с себя, да, то есть наши отношения дети считывают, нашу заботу о взрослом поколении они считывают, они видят, и наш пример, безусловно, для них будет тем воспитанием. Мы не будем говорить, вставать над ними с указкой, говорить, да-да-да, давай, надо делать так. Дети воспитываются только на нашем примере. Наше отношение к взрослому, и они будут также считывать, и все это перенесут в дальнейшем.
1: Мы вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Экорадио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Экорадио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: 360.
1: В эфире «Экорадио», программа «Дети 360». Тема сегодняшнего урока, как мне нравится произносить эту фразу, «Сложная ситуация в семье». Наш специалист, педагог-психолог Ольга Киреева помогает разобраться в непростых моделируемых реальных ситуациях. И героиня сегодняшней нашей программы – Татьяна Погодина, мама очаровательных 4 детей. Расскажите, пожалуйста, Татьяна Игоревна, вы что-то особенное делали, ну, или, может быть, что-то посоветуете, что заметили за своим воспитательным поведением, да, что вот помогло вам выстроить такие здоровые отношения между детьми и вот недомогающими членами семьи?
2: Я думаю, тут ничего такого особого нету. Единственное, что...
1: Пример, вот как говорила Ольга Ивановна, да?
2: Да, своим примером и подавала своим детям, как бы. Их надо любить. И они, как сказать, сами хотят что-то делать лучшее, чтобы быть для, ну, для родителей, что вот я, как сказать, это даже не синдром отличника, а просто вот что я вот это маме помогу, а маму порадую, и как бы всем будет от этого только хорошо. И я их просто поддерживала в этом всем, все, как бы здесь ничего... Как бы сверхъестественно, здесь ничего такого нет.
1: Ольга Ивановна, в заключение нашей беседы вот такой вопрос. Если все-таки мы видим сопротивление ребенка сложившейся ситуации, раз не понял, два не понял, мы понимаем, что это уже какой-то протест, потому что человек, который нуждается в уходе, ему и особое внимание требуется. Конечно, доля внимания, которая раньше уделялась ребенку, уходит, значит, этому нуждающемуся человеку. Как здесь себя вести родителям, чтобы, ну, я даже не представляю, что эмоционально сейчас там с ним происходит, но как удержать равновесие самому себе и продолжать помогать болеющему и ребенка, скажем так, не потерять, не упустить?
3: Ну да, сложный вопрос. Ну, как сказать, протест ребенка... На протест ребенка мы можем реагировать только принятием. Заставлять какие-то насильственные действия, да, там применять. Нет, давай, ты мне должен, еще что-то. Нет, конечно же, нет. Просто спокойно объяснять. Ситуация складывается таким образом. У нас сейчас вот такая история в семье, да, и нам нужна твоя помощь. Именно нам. Когда семье нужна, ребенок никогда не впадет в протест, да, и он никогда не будет сопротивляться. А если он все-таки сопротивляется, и что-то, значит, что-то происходит. Что-то происходит неправильно. То есть взаимосвязи выставлены неверные. И тут уже нужно покопаться взрослому, да. А правильно ли я себя веду? А правильно ли я к ребенку какие-то требования, да? У нас очень часто любят перекладывать ответственность родителей на своих старших детей. Никакой ответственности дети взять на себя не могут. Только взрослые несут ее. Мы можем только попросить о помощи. И если дети, ну, если семья, как сказать, все с правильными понятиями, да, и сформированы эмоциональные связи, ребенок никогда не откажется и скажет, нет, я не буду помогать. Ну, с таким я не сталкивалась, по крайней мере, точно.
1: Чтобы немного все-таки, очень серьезная такая тяжелая тема, сегодня мы ее обсудили, чтобы немножечко градус такой повысить, давайте я еще такой вопрос, Ольга Ивановна, вам задам как педагогу-психологу.

0: все-таки скульптору душ с самых ранних лет. Если мы говорим о просьбе о помощи, взрослым очень часто сложно пойти на этот шаг. Дайте, пожалуйста, совет. Как, что изменить в себе? Какой тумблер переключить, чтобы женщине попросить помощи у мужчины, а взрослому ребенку попросить помощи у родителей, родителю, у своих детей уже взрослых, зрелых, там, потому что мы вроде как родители должны помогать, да, может, допустим, финансово, да, или там еще что-то. Но зачастую я слышу, что «Папа, что ты раньше не сказал, да?» Или там «Милая, а что ты раньше не попросила? Я же даже не догадывалась об этом, я не знала, что тебе ты нуждаешься в этом». Вот как перейти к тому, что просить помощи не стыдно? Иногда это, ну, необходимо сделать.
1: Да. Ой, слушайте, на самом деле это очень сложный вопрос. Это очень сложная, большая работа над собой. Первый шаг – это шаг понимания. Да? То есть мы понимаем, что у меня проблемы здесь и сейчас, я не могу просить о помощи. То есть мне нужна помощь, а я просить не могу. И это неважно, ребенок, муж ли этому, или жена, а может быть, мои родители, да, то есть я понимаю, что здесь и сейчас, я когда прошу о помощи, я как будто бы становлюсь слабым. И вот здесь вот слабое место на самом деле есть. Но это не слабость человеческая, да? Как переключить тумблер, это такой вопрос, скажем. Его не существует, да? Понимание того, что ты просишь, и ты не слабеешь от этого. Вот это должно принести такую как бы уверенность в себе. И еще такой момент, когда человек просит о помощи именно ребенка, да, тут идет объединение семьи. Тут не о силе и слабости. Мы, конечно, понимаем, что как мы его просим, да, то есть для него это значимость. Мы понимаем его значимость и обрисовываем, показываем свою, ну, может быть, даже не то, что слабость, а свою жизненную ситуацию, да. И от этого дети только становятся эмпатичнее, да, они добреют, они понимают состояние другого, да. То есть это не признак, когда просим помощи у детей, это не признак слабости, это признак своей силы и эмоционально развитого интеллекта.
0: Ну, вот меня воспитали так, что никогда не проси ни у кого помощи, чтобы не быть должным. Это правильная или неправильная установка?
1: Ну, вообще все установки, они изначально идут не совсем верны, да, то есть в смысле никогда не проси помощи. А если ты упал, ногу сломал, не дай бог, не права, знаешь, ситуация, и ты просто встать не можешь и дойти просто до больницы, как не проси помощи? Бывают такие ситуации, когда мы не можем не просить помощи, и в этом наша сила, когда мы умеем ее просить. И я вас уверяю, существует очень много людей, которые готовы оказать эту помощь, они на это настроены, добрых, отзывчивых, которые никогда не откажут в этой, да, то есть когда нам говорят, что не проси помощи, и ты показываешь свою слабость, есть установка у этого человека, что мир недоброжелателен, тебе никто не поможет, и, ну, как бы, никто тебе не придет на помощь, вот.
0: Но мир на самом деле гораздо добрее, чем вы думаете. Вот такой позитивной ноты я хотела для окончания нашего сегодняшнего эфира. Спасибо большое. Сегодня мы разбирали сложные ситуации в семье. И в следующие выходные вернемся к еще очень интересной теме. Ну и оставайтесь с Экорадио, чтобы не пропустить наши рассуждения в проекте «Дети 360». Всего доброго.
2: Экорадио. Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
9: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
10: Завтрак от 259 рублей.
11: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
12: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июня на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории.

0: Сковородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка» – забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: 10-360.
6: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
5: Дети 360.
6: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июня на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Тебе не выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
3: Еще?
2: Да.
3: Чтобы прямо жарко?
2: Да.
3: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
2: Я обожаю тебя.
4: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города.

0: Адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где центр спецклимат.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июня на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.

Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 600.

0: 60. Нижний Тагил.
1: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить

0: нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Экорадио».
3: «Территория звука».

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 июня на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь. Ветер западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Температура воздуха в течение дня от 13 до 21 градуса тепла.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская.

Время путешествия в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч!

Hey. You got what I want, Sony. Me thi gala karke tu na ja chhad ke.

0: Эк-радио.
1: Заходи без причин.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Эко-радио.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

не советуешь, что вода, кажется, потянет на себя. Говорят, сложно жить, невозможно, ляр, не иди туда нельзя. Всех упреки, как вода, и полна, уже сполна. Снова вчера какой-то бесит, но нам с тобой весело.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?